Отдайся Господу за то. Так рай, малан, я так рай, малан, я дай секунду.